готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

между нами тишина. Я оглох, где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои, плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: Toh rău le-am dinches. Hit FM.
1: Она беспощадна, она до сих пор для меня не раскрыта. Она открывает все новое, новое в моих отрывках. Она танцует, о, она танцует прекрасно. Она как комета среди миллионов осадков.

любовь, мам. Я снова просыпаюсь за окном. Туман, миллион ран, миллион дам. Миллион раз я ей отдам все, что смог. Я задыхался на шатырем, убегал из этих детских времен. Его потерянен один, расстреляния в адеквате закрыт.